0: Idir Saidrí na Rúise a dren sí san Ucrain agus a Jolí.
1: Tí tú, siú dúm úr rinne po chráinú de.
2: Dandí a tú te, tú chráinú te rám eisio. Rám eisio. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не видишь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: For Intercepted, a anyamnú de Gradam an Berlinale de Scannan Fashnisha Yawali Specialte un Yuri Nyasflak. An Molly Specialte de Gradam Scannan Amnesty International agus Molly Specialte de Gradam Ecumenicach.
3: Is Scannan Dramatoil an Lian Fehefe Cahar e Julie Keeps Quiet. Agus ean chied Scannan is Juren Scannan or Belgach Leonardo van Diel. Agus ean a rail teg achdav ladoiga dan ska. Sean Clihe Sounsele, Creel or Hail Julie. Nuair hagan na coachálaí féhúm scúdú agus nuair chuirte ra fionraí é go tobann, spreagta ra mórí ile an club leabhairt amach, ach socraíonn Julie fanáint cúin.
4: Julie, is rima? Mé bhí dá sé over déise dinge kunn prátan?